0: momento de recuerdos. Un momento de grandes canciones.
1: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».